0: fedt.
1: Нанок FM билерисаарутит.
2: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсорук суниусарит. I know са коттууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи туккуллууни туллор уннуарлу укио наалугу. Фитнес киел нук кингорпумилууни такус.
3: Силе фильмы фишакиша.
4: Короче, сохранили его.
3: Снимаю на канале Майсуа.
4: А там Лима Чоски. Танама он ну она рылота сиуси сапо.
2: Илумут, Лима Чоск by Night. Ну там си сапо. Десса, аппитарни кубок. Торно кроны хангет ду, бисигани. Экиусин рта, экеронна тапо.
4: А, тайло. А, уха, сиуси, дэнгутя.
3: Ama yuku cup noodles.
4: Idang muda kapit.
5: Lima kioski asin. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Akisuan Red Festival 2026. Atlantic Music Gip. I de sarte bar. Uki op manna. Akisuan Red Festival. I nu svimme. Oktober op arbejde. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring. I de sarte tisusartorlo. Makkua appismartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Ametak ilakotare nun, ikke ringe til mig, du sådan noget til vores sag, affinning under oktober, binge juani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu, når du nakotak 14.00 lumid, er der tik kom af på. I sidste susset, Atlantic Music gimme, nu nanook gimme du, hvis I andre sin nabut. Akisuanaat festivaalimi takussaagut kalaallit nunaani tusarnaariartoqarnerpaasartumi.
6: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanok FM.

0: Нанок FM пиларисаарутит.
1: Фитнес киеллимут тикиллуарит. Инунерутивитсорук суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киеллими идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууни уллор уннуарлу укио наалугу. Фитнес киел нук кингорпумилууни такус.
2: Силе фильмы фишакиша.
3: И короче, сахарнинга, го?
2: Сулема юнака на лима ищу.
3: А, да, на лима чески. Да, на маону, а на рылва, да, сью си сапо.
1: Илумут, лима киоск by night. Ну, да, си сапо. Десса, аппитани кубок. Торно, кон, ханг, ду, бисигани. Сью си нрта, а керонна, тапо.
3: А, да.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ukiok manna Akisuanerit Festival i nu syvende med oktober i Arbani, Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlse til Susartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nu. Akirangit tumik du sannat til Susartorlu.

0: нанэ FM инуякъатигин нут таманут маккуакъиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпигасунут пиана уурсин каралтисууник апписимаартоқ
0: нанэ FM 100 MHz.

0: инчинчимик патаячум пиццаасумик акимуллалеккуттумик писариагартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитиап инчинчимик неқаруорфигивай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунит таманут аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат саксуннорниаа фамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормитиа киилими паасисақарнеруит
1: Nanoq FM.